Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.

0: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
1: Все

0: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
1: Все

0: Реклама.
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
5: Все

0: газета «Вольная Кубань» – это
1: политика, экономика, АПК,
0: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
0: «Вольная Кубань».
1: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
3: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
4: Угу.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа. Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
11: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
12: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
13: Все

0: Реклама.
1: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Аутбук, аутбук, аутбук.
4: Моя компания в надежных руках специалистов.
3: А подробнее?
4: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
3: Это же удобно.
4: И надежно. Мои финансы под контролем.
3: Компания Outbook.
4: Подробности по телефону 8 918 378 4055. Сайт outbook.ru.
3: Компания Outbook.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: О, Родинка.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Компания Ревкар производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
12: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
15: Все товары.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ФС 7752303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».

0: Мойка и другие услуги. Краснодар. Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
8: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
7: Опять в очереди и на полдня?
8: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
7: О, знаю, люблю МедСи.
8: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
7: А телефон какой? Маму запишу.
8: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
10: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
11: Вдохновляться прогулками по парку?
12: Мона.
11: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
12: Мона.
11: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
12: Мона.
11: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП. 229-26. 229-26.
2: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
4: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсикофана». Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
8: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
6: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсикофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
11: Вдохновляться прогулками по парку?
12: Мона.
11: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
12: Мона.
11: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
12: Мона.
11: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Субсекофана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, «Родинка». Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кавказская. 94.8.

Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: всех автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
5: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
7: Где-то далеко в горах.
8: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
9: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
10: Мне 19, а я уже джуниор. Разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
12: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
13: Вдохновляться прогулками по парку?
14: Мона.
13: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
14: Мона.
13: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
14: Мона.
13: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
1: политика, экономика, АПК,
0: общество, спорт,
1: действенность публикаций известных журналистов.
0: «Вольная Кубань».
1: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
2: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
3: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
4: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
5: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артерией, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
6: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
8: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
7: Опять в очереди и на полдня?
8: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
7: О, знаю. Люблю МедСи.
8: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
7: А телефон какой? Маму запишу.
8: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Привет. Я – это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
10: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
11: Все, все.
10: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
2: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
5: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
3: Ого.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду РАДИО 107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.

0: Краснодаре 10 утра. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Краснодарский край занял 70-е место по просроченным долгам населения. Речь о просроченной задолженности жителей перед банками. По данным РИА, рейтинг на 1 марта этого года показатель составил почти 6%. Средняя кредитная нагрузка на одного экономически активного жителя региона превысила 550 тысяч рублей. Самыми дисциплинированными заемщиками в рейтинге названы жители Севастополя и Крыма. В Краснодаре фонтаны будут работать до ноября. Как пишет пресс-служба мэрии, с понедельника по четверг фонтаны будут работать с 10 до 22 часов. По пятницам, выходные и праздничные дни время работы продлили до 23 часов. Всего этим летом в Краснодаре будут работать 11 муниципальных фонтанов. Среди них объекты на главной городской площади, улице Красной, у кинотеатра «Аврора» и в сквере имени маршала Жукова. Перед запуском специалисты провели диагностику оборудования и техническое обслуживание. Жителям напоминают, что вода в фонтанах техническая и не предназначена для купания. И последнее. В России создали датчик для выявления диабета по дыханию. Как пишут кубанские новости, ученые разработали недорогой сенсор, способный выявлять диабет и другие заболевания по выдыхаемому воздуху. Устройство создано на основе графена и полимера, напечатано на обычной бумаге и может крепиться к медицинской маске. Разработка уже прошла первые испытания на добровольцах и показала высокую точность. В перспективе технология может использоваться для домашнего контроля здоровья и мониторинга пациентов в больницах. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Риюси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
6: Аутбук.
7: Моя компания в надежных руках специалистов.
6: А подробнее?
7: Компания Outbook помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
6: Это же удобно.
7: И надежно. Мои финансы под контролем.
6: Компания Outbook.
7: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
6: Компания Outbook.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
13: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
14: У нас уборщица уволилась.
13: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
15: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.

0: «Откуда плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
3: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
4: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж, телефон 560303.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ, качество и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
10: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.
11: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП. 229-26. 229-26.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22.00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
3: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Эстетик. Ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар. Улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица полиции или службы безопасности портала госуслуги, пугают взломом вашего личного кабинета и требуют продиктовать код из СМС или перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа. 99.4.

0: Детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар. Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning.
0: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
2: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
0: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
2: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
3: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
4: Подробности на zarechyeklub.ru.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
9: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твин Парк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Макситрейд». Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT. Топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-ТОП. 200-29-26. 200-29-26.
6: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
7: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
9: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
10: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
11: Телефон 24 00 374.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14, телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
10: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
11: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Краснодаре 12 часов. Радио
1: 107. С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Банки начнут передавать ИНН россиян при переводах через СБП. Как пишет РИА Новости, передача данных будет проходить автоматически через инфраструктуру системы уже с 1 июля. Это нужно, чтобы бороться с дроперством, использованием подставных лиц для финансовых операций. ИНН рассматривается как устойчивый идентификатор, который сложно изменить, что позволит точнее отслеживать подозрительные транзакции. В Краснодаре подземный переход на Дзержинского готов на 80%. Объект расположен в районе пересечения с улицей Нахимова. Ход работ во время выездного совещания проверил глава города. Как пишет пресс-служба мэрии, здесь уже завершены тоннельная часть, лестничные сходы, системы водоснабжения и водоотведения. Сейчас продолжаются отделочные работы, а в ближайшее время начнется установка лифта. Весь периметр перехода оборудуют 10 камерами видеонаблюдения. Восстановить движение транспорта на участке планируют до конца мая. Полностью завершить строительство подземного перехода рассчитывают в конце июня. И последнее. В Египте внутри мумии нашли папирус с фрагментом Илиады. Находка относится ко второй книге поэмы «Каталогу кораблей», где перечисляются греческие силы, отправившиеся к Трое. Ученые считают, что размещение литературного текста в погребении могло быть связано с представлениями о загробной жизни или статусом умершего. Также в некрополе нашли амулеты с золотыми языками, статуэтки и другие артефакты римского периода, пишет «Известия». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
1: Ого.
3: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
2: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Где-то далеко в горах.
5: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
4: Краснодар, улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
9: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
10: Вдохновляться прогулками по парку?
11: Мона.
10: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
11: Мона.
10: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
11: Мона.
10: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: купил квартиру в ЖК «Финпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
4: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
9: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
8: Опять в очереди и на полдня?
9: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
8: О, знаю. Люблю Медси.
9: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
8: А телефон какой? Маму запишу.
9: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
13: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
14: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
15: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Реклама.
1: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Макси-трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
5: В санатории «Русь» уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Родинка.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
14: Все. Все.
13: «Автошкола Шанс» – первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Реклама.
1: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-0-3-81.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
5: Ого.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вылечить базилиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
12: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Мона.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Мона.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Мона.
14: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _Автоимпорт.
4: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сербская кафана. Ждем вас. Улица Монтажников 1. Телефон 8-918-168-94-20.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

бокала. Солнце слепит, линзы глушит, но смысл сломала. Ты хотела мой хаос, но потом пропала. Разберись, чего ты хочешь, и вставай в начало. Синие, красные в ладони, я почти как Нео. Через матрицу событий туда, где я не был. Разберись, чего ты хочешь.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
5: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
4: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
5: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
6: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
7: Подробности на zarechyeklub.ru.
8: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
9: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Где-то далеко в горах.
11: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
12: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
13: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре. 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
15: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
16: Пилюля на всех маркетплейсах страны.
17: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Россияне воспринимают родительство как сложный и ресурсоемкий процесс. Об этом заявили в ОФЦИОМ. Такое отношение особенно характерно для молодого поколения. Среди причин называют высокую ответственность и постоянно растущие требования к родителям. Ранее специалисты отмечали, что решение не заводить детей нередко связано с тревожностью и страхом не справиться с обязанностями родителей. Диктант «Победы» написали более 6000 школьников Краснодара. Площадки работали в 100 школах города, а также в колледжах, вузах и библиотеках. За 45 минут участникам нужно было ответить на 25 вопросов. Главной темой акции в этом году стало 130-летие со дня рождения Георгия Жукова. Также задания касались ключевых исторических дат, наград и фильмов. Принять участие в диктанте можно было и в онлайн-формате, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Астероид Апофис можно будет увидеть с Земли 13 апреля 2029 года. По словам астрономов, объект смогут наблюдать и жители Краснодарского края. Он появится в южной части неба. Яркость астероида будет сопоставима со звездами пояса Ориона, поэтому при ясной погоде его можно будет заметить даже невооруженным глазом, как движущуюся точку. Размер Апофиса оценивается примерно в 370 метров. Ученые уже готовят международную программу наблюдений к его сближению с Землей, передает Кубань-24. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП. 229-26. 229-26.
2: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
8: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
9: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
10: Всегда

0: купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ну все, я забронировала ресторан.
10: Какой?
9: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменный напиток. По цене завода для тех, кто отмечает большие события.
11: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
12: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
13: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
12: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
13: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
14: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
15: Подробности на zarechyeklub.ru.
16: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
17: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
16: Опять в очереди и на полдня?
17: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
16: О, знаю. Люблю МедСи.
17: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
16: А телефон какой? Маму запишу.
17: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
19: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Радио 107. Главные хитовые. Реклама.
1: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
2: Аутбук, аутбук, аутбук.
3: Моя компания в надежных руках специалистов.
2: А подробнее?
3: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
2: Это же удобно.
3: И надежно. Мои финансы под контролем.
2: Компания Outbook.
3: Подробности по телефону 8 918 378 4055. Сайт outbook.ru.
2: Компания Outbook.
4: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
5: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
6: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Слово Родинка.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация. Консультация специалиста.
12: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
16: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214-й.

0: Реклама.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Топ. 200 ровно 2926. 200 ровно 2926.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
5: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субстрикофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
8: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
9: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
8: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
9: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
10: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
11: Подробности на zarechyeklub.ru.
12: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
13: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица полиции, чиновников, службы безопасности банка и просят сообщить персональные данные или данные банковской карты, включая номер, срок действия и код с обратной стороны, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
3: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
8: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстакофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус «Субстакофана», ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
9: Где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
10: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. И езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
9: Телефон 24 00 374.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Ого.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: Шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
7: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
7: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кавказская. 94,9.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В Госдуме предложили продавать студентам билеты на поезд со скидкой 50%. Как пишет МЕЛ, авторы инициативы предлагают предоставить студентам-очникам скидку 50% на нераспроданные билеты в поезда дальнего следования. Предполагается, что льгота будет действовать незадолго до отправления состава. Речь идет о внутренних маршрутах, которые обслуживает федеральная пассажирская компания. Подтверждать статус студента хотят через систему РЖД-бонус, в том числе с помощью QR-кода.

0: станция открыта до 5 мая. И последнее. Астрономы обнаружили более 11 тысяч новых астероидов. Обсерватория имени Веры Рубин зафиксировала их. Среди найденных объектов 33 околоземных астероида. Однако ни один из них не представляет угрозы для Земли. Также ученые обнаружили около 380 объектов, два из которых входят в число самых удаленных известных малых планет. Сделать открытие удалось благодаря новому оборудованию. Как пишет «Известия», после полноценного запуска новый телескоп сможет находить сопоставимое число объектов каждые несколько ночей и существенно расширить знания о Солнечной системе. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
1: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
2: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика», 8 800 700 0 3 81.
6: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
8: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
9: Телефон 24 00 374.
10: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
11: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
10: Опять в очереди и на полдня?
11: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Медальникова.
10: О, знаю. Люблю МедСи.
11: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
10: А телефон какой? Маму запишу.
11: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
13: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
14: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
15: Все.
14: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
16: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица ФСБ, полиции, службы безопасности банка или чиновники пугают тем, что на вас оформляют кредит, или требуют взять кредит и перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
5: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным.
6: Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе.
5: Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
7: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
8: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
13: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
14: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
15: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Похудейте не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
3: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
4: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твин Парк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
4: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
5: «Макси Трейд». Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
6: Ну все, я забронировала ресторан.
7: Какой?
6: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытое благоустройство. Стройная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
10: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
11: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
12: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас. Сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.

Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS Tuning.
1: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
2: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
10: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

снова. Раздался хором песня, которая срифмована от тебя каждое слово. И плевать, насколько сегодня зал будет полон. Пусть тебя он кричит в пустоту отчаянно громко. Снова он погружается в хором, в котором так много людей, но одинокому мечтал о славе. Но она сделала его слабым, весь этот путь наверх.

0: Реклама.
1: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
2: Клиника Губернская. Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Субсекофана. Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Слово «Родинка».
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
13: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП! 229-26! 229-26!
14: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
15: Вдохновляться прогулками по парку?
16: Мона.
15: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
16: Мона.
15: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
16: Мона.
15: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
2: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8 928 422 42-42.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
5: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Вдохновляться прогулками по парку?
13: Мона.
12: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
13: Мона.
12: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
13: Мона.
12: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
3: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
2: Опять в очереди и на полдня?
3: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
2: О, знаю. Люблю МедСи.
3: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
2: А телефон какой? Маму запишу.
3: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
9: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа. Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 0553. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
10: «Макси-трейд» – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
11: Вдохновляться прогулками по парку?
12: Моно.
11: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
12: Моно.
11: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
12: Моно.
11: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Реклама.
1: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
2: Аутбук, аутбук, аутбук.
3: Моя компания в надежных руках специалистов.
2: А подробнее?
3: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
2: Это же удобно.
3: И надежно. Мои финансы под контролем.
2: Компания Outbook.
3: Подробности по телефону 8 918 378 4055. Сайт outbook.ru.
2: Компания Outbook. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
5: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
6: Ого.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: О, «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.

0: и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась, это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
7: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
8: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
9: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: «Гласкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Гласкар _Автоимпорт».
12: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
13: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
14: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200

0: офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
1: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
0: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
1: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
2: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
3: Подробности на zarechyeklub.ru.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
9: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
8: Опять в очереди и на полдня?
9: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
8: О, знаю. Люблю МедСи.
9: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
8: А телефон какой? Маму запишу.
9: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
11: Все.
10: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
12: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони. 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
0: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломото Техника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Красота – это забота. В «Нобеле Эстетик» мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в «Нобеле Эстетик» без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик. Ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар. Улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
9: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
10: Телефон 2400-374.
11: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
12: Все

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.
7: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
10: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: вещей и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным.
7: Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе.
6: Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
8: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП! 229-26.
9: Ну все, я забронировала ресторан.
10: Какой?
9: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
11: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.

0: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22:00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
1: Клиника Губернская. Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
3: Санаторий Русь. Уютный уголок для спокойствия. Спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантехюб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантехюб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантехюб. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактики. Обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗАРХИГРАТВИГАС». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Глазкар Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Глазкар _ Автоимпорт.
6: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».

0: меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
1: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
2: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
4: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
6: Аутбук, аутбук, аутбук.
7: Моя компания в надежных руках специалистов.
6: А подробнее?
7: Компания «Аутбук» помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
6: Это же удобно.
7: И надежно. Мои финансы под контролем.
6: Компания «Аутбук».
7: Подробности по телефону 8-918-378-40-55. Сайт outbook.ru.
6: Компания «Аутбук».
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
10: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории.

0: 240-59-93.
1: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
2: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
1: Опять в очереди и на полдня?
2: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
1: О, знаю, люблю МедСи.
2: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
1: А телефон какой? Маму запишу.
2: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: души музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников 1. Телефон 8-918-168-94-20.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarechyeklub.ru.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
13: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Мойка и другие услуги. Краснодар. Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность.

0: Уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субстрикофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168. 894-00.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
6: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
7: Вдохновляться прогулками по парку?
8: Мона.
7: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
8: Мона.
7: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
8: Мона.
7: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Реклама.
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
0: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
0: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
0: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания Аутбук.
0: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания Аутбук.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
4: У нас уборщица уволилась.
3: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
5: Все.
4: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
6: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каликулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
12: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
13: Телефон 24 00 374.

0: После перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
2: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
3: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
5: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Аутбук, аутбук, аутбук.
7: Моя компания в надежных руках специалистов.
6: А подробнее?
7: Компания «Аутбук» помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
6: Это же удобно.
7: И надежно. Мои финансы под контролем.
6: Компания «Аутбук».
7: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
6: Компания «Аутбук».
3: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
2: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
1: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
2: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
3: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
4: Подробности на zarechyeklub.ru.
5: Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
8: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
6: Угу.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-22-62.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: Реклама.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.